0: Let your body talk to me. Это Алиф Арбан и Рене Миллер. Прямо сейчас сколько же драйва в этой истории, а? Такой нам точь по вкусу. Резюмируем. Коллаба ребятам удалась на славу. Больше когда побольше музыки ждет нас далее. И самое главное, разножанровость нам точно гарантирована. Джейсон Дерул и Френч Монтана назначаются ответственными за дэнс-холл Tiptoe совсем скоро. Трек на стыке синти-попа и поп-рока представит группа Tokyo Hotel. Послушаем California Nights. А вот еще раньше с нами Майли Сайрус с дэнс-поп-суперхитом End of the World. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе+. Оставайся, выбирай тот стиль, который тебе ближе всего.
1: Реклама. Густая, натуральная, просто любима. Паста томатная от Максима. Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
2: Ловкость и скорость. Трейл по земле леопарда. Тебя ждет большое приключение. Это не просто бег. Это жизнь. 13 июня. Хасанский район. 5 дистанций на выбор. Леоран 2026. Присоединяйся и беги. Подробности на сайте.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
2: Вирусы обмана эволюционируют.
3: Твоя защита – знание.
4: Проект «Цифровой иммунитет».
3: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
5: Ваши деньги под угрозой. Срочно переводите на безопасный счет. Эта фраза лишает накоплений десятки людей. Мошенники используют психологическое давление. Вам говорят, что ваш текущий счет скомпрометирован, и единственный способ спасти деньги – временно отправить их на защищенную ячейку. Никакого безопасного счета не существует. Это подставная карта. И ваши сбережения тут же обналичат на другом конце страны. Просто положите трубку. Ваши деньги в безопасности, пока они остаются на вашем счете. Помните, самый безопасный счет – тот, который вы открыли лично в отделении банка. Если вам предлагают спасти деньги путем их перевода куда-либо, перед вами мошенник. Просто положите трубку.
4: Проект «Цифровой иммунитет».
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: раньше говорили, ребят, разве не останетесь? Не останетесь поработать между майскими праздниками? Ну нет, ладно, ребятам нужен небольшой отдых, нужен небольшой отпуск, чтобы вернуться с новыми силами. Да, ждем бригаду 12 числа, но, и без классного раннего пробуждения мы тебя оставить не могли, поэтому с 4 по 8 мая лови майское У здесь на Европе Плюс. Тимур Бодров будет дарить тебе подарки и настраивать на рабочие дни. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Билли Айлиш, Birds of Feather, также Эван Холлоу впереди. Будь рядом.
1: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Элые розы, беззащитные шипы.
3: Надоело самому подбирать музыку? Есть решение. M-сервис. Медиа-сервис для вашего бизнеса. Только лицензированный контент без штрафов и запретов. Музыкальные подборки для любого вида деятельности. Возможность самому настроить эфир. M-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. 208-0101.
4: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
5: Вы когда-нибудь заплывали в гроты бухты Теляковского или любовались кекуром «Пьющий слон»? Береговая линия Приморья – это наш главный экологический актив. Кекуры и прибрежные гроты – это не просто красивые камни, а сложные биологические оазисы. В их нишах гнездятся редкие птицы, такие как белопоясный стриж, а на труднодоступных уступах растет краснокнижная сосна густоцветковая. Основная проблема экологического туризма сегодня – вандализм и беспокойство. Надписи краской на скалах, которые невозможно смыть без химии, уничтожают лишайники, жившие здесь веками. А шумные компании на катерах внутри гротов буквально выгоняют птиц из их единственного убежища. Забудьте о краске и маркерах. Ваше имя на кекуре – это признак дурного тона и вред природе. Находясь у птичьих базаров или в гротах, выключайте музыку и не кричите. Не разводите костры в нишах. Жар от костра вызывает микротрещины в скале, что ведет к ускоренному разрушению гротов. Сохранить величие скал первозданным – это чисто по-нашему.
4: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
6: Рекламная служба во Владивостоке. Телефон 242-2020.
7: 242-2020.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грейс с темой Beautiful Places. Чуть раньше с нами Домена Дэвидс. Красивейшая история Next Summer. Лови суперхит от Эвелон Рокстон Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай и Мани, Мистера Пробза и многих-многих других. Ничего не пропусти.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Уже в кино. Я больше не дерусь.
15: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
14: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
13: Категория 18+.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто и Брэнни Грейс, Beautiful Places. Ну, чем лучше становится погода, тем больше хочется выходить из дома, тем больше всяких Beautiful Places, прекрасных мест хочется посещать. Да, в столице погода наладилась, надеюсь, в твоем городе тоже. Больше хитов и больше музыки ждет на старе Бибер, Рекси и Фейтлесс. Хаус вещицы New Religion на подходе. Прежде вдарим немного психоделик дэнса. Встречай Дуа Липа с историей Illusion. А вот еще раньше не пропусти Cardigans и Alternative Pop, Superhit и Raise and Rewind здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Густая, натуральная, просто любима. Паста томатная от Максима. Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
2: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
3: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
4: Это не художественная галерея. Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Приморье. Гены единства. Разные корни. Одна земля.
9: А вы знали, что более 100 лет назад переселенцы из Чира... А вы знали, что более 100 лет...

0: Трудом и верностью традициям доказывают. Мы – ветви одного могучего дерева. Общие праздники, общие победы, общая память сильнее любых политических провокаций. Сегодня украинские культурные центры Приморья объединяют людей вокруг созидания и творчества. Наше единство проверено веками, и оно – главная защита от любых попыток нас разобщить.
1: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
2: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Music, My New Religion, Ed Piperex и Faithless прямо сейчас. Ну, Music — это то, что объединяет всех нас, и слушателей, и ведущих, и даже сотрудников других отделов здесь на Европе Плюс. В подтверждение этого мы сколотили супергруппу Gimme, и в рамках диска Day устроили лайв-перформанс в шоу Rush. Исполняли крутейшие диск-хиты, между прочим. Как все это прошло 30 апреля, можете посмотреть уже в записи на сайте europaplus.ru или в сообществе Европа Плюс ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс с шикарнейшей новинкой Mr. Know-It-All, One Republic Connection, это же комрад Be Mine, впереди на радиостанции номер 1.

0: Реклама.
1: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
2: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
3: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
4: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, полчаса в режиме нон-стоп будем слушать суперхиты, естественно, Европе плюс. Мы все подготовили, поэтому от тебя ничего не требуется, кроме комфортной громкости радиоприемника. Вместе с нами Ваня Дмитриенко с историей «Ртуть». Чуть раньше «Лабида Second Voice» с новинкой «Let Me Be». А еще не пропусти брак с FTN с суперхитом «Paid to Exist». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Энрике Иглесиас, банда Кренберис и многие другие. Продвигаемся вперед.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
5: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
12: Дальше только хиты.
13: 30 минут.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Тем временем во Владивостоке 12 часов.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс. I am paid to exist.

0: Смотрим в периодическую таблицу химических элементов перед ртутью. Что? Золото и платина? Да, что это как не намек для всех нас, для мужчин, как не довести отношения до сложных последствий. Ваня Дмитриенко, ртуть только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Бруно Марс, I Just Might, Марк Дэн и Джованни Ричи, Let Me Die. Все это на подходе. И обязательно дождемся свежую вещицу из первой пятерки мирового Шазама. Здесь отметится Хьюжель и Сольто с хитом Jamaican Bum Bum. Это Европа Плюс. Оставайся поблизости.
1: Реклама. Густая, натуральная, просто любима. Паста томатная от Максима. Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет приключенческий балет о пиратах, любви и сокровищах «Корсар» 8 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
3: Хотите рассказать о вашем бизнесе всем? М-сервис. С нами люди о вас услышат. Создание рекламных аудиороликов о вас. Вещание в популярных торговых центрах и супермаркетах края. М-сервис. О вашем бизнесе простыми словами. 208-0101.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
2: Самбери, нам 21 год.

0: Главный экологический актив. Кекуры и прибрежные гроты – это не просто красивые камни, а сложные биологические оазисы. В их нишах гнездятся редкие птицы, такие как белопоясный стриж, а на труднодоступных уступах растет краснокнижная сосна густоцветковая. Основная проблема экологического туризма сегодня – вандализм и беспокойство. Надписи краской на скалах, которые невозможно смыть без химии, уничтожают лишайники, жившие здесь веками. А шумные компании на катерах внутри гротов буквально выгоняют птиц из их единственного убежища.
1: Инструкция.
0: Забудьте о краске и маркерах. Ваше имя на кекуре – это признак дурного тона и вред природе. Находясь у птичьих базаров или в гротах, выключайте музыку и не кричите. Не разводите костры в нишах. Жар от костра вызывает микротрещины в скале, что ведет к ускоренному разрушению гротов. Сохранить величие скал первозданным – это чисто по-нашему.
1: Эко-гид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
2: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Афроденс от Кьюшери и Сольта, Jamaican Bam-Bam. Прямо сейчас классная вещица, но пора двигаться дальше, чтобы успеть послушать еще больше хитов, еще больше музыки. Афро Чонгук, Standing Next to You, Offenbach, Miles Away, все это на подходе. И обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и, кстати, чтобы проще было работать короткую неделю между праздничными выходными, мы устроим для тебя майское У здесь на Европе Плюс. С 4 по 8 мая, с 7 до 10 по Москве, лови Тимура Бодрова, слушай классные треки, получай подарки и заряжайся на весь день.
1: Реклама. Ловкость и скорость. Трейл по земле леопарда. Тебя ждет большое приключение. Это не просто бег. Это жизнь. 13 июня. Хасанский район. 5 дистанций на выбор. Леоран 2026. Присоединяйся и беги. Подробности на сайте leoran.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте illusion.ru. Без возрастных ограничений.
3: Вирусы обмана эволюционируют.
4: Твоя защита – знание.
5: Проект «Цифровой иммунитет».
4: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
6: Ваши деньги под угрозой, срочно переводите на безопасный счет. Эта фраза лишает накоплений десятки людей. Мошенники используют психологическое давление. Вам говорят, что ваш текущий счет скомпрометирован, и единственный способ спасти деньги – временно отправить их на защищенную ячейку. Никакого безопасного счета не существует, это подставная карта, и ваши сбережения тут же обналичат на другом конце страны. Просто положите трубку, ваши деньги в безопасности, пока они остаются на вашем счете. Помните, самый безопасный счет – тот, который вы открыли лично в отделении банка. Если вам предлагают спасти деньги путем их перевода куда-либо, перед вами мошенник, просто положите трубку.
5: Проект «Цифровой иммунитет».
2: Больше хитов, больше музыки.
7: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вечера они ловим мото со историей намек на нас. И не пропусти Зейна с суперхитом «Die for me». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки за твое внимание поборются Lost Frequencies, Swedish House Mafia и многие-многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречай Дениса Романова.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успех.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
13: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
16: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
15: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
17: Дальше.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Его работа Baby Doll, поп-рок суперстар, хип-хоп суперстар, актер, в конце концов. Вот такой талантливый парень. У нас больше хитов и больше музыки впереди. В этот уикенд, утром этого уикенда, здесь на Европе Плюс, только суперзвезды. Настоящие будет Кайли Минок, Lights Camera, Action, ее дэнс-поп-хит. Будет команда Gym Class Heroes, там тоже тебе и про хип-хоп, и про поп-рок звучание все будет. Будет Эбон и Холлоу, буду я, меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня, классного продолжения уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Густая, натуральная, просто любима. Паста томатная от Максима. Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
2: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид-рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
3: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
4: А слона не хотите? Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ-проект С-44. От С1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Приморье. Гены единства. Разные корни. Одна земля.
8: А вы знали, что более 100 лет назад переселенцы из Чернигова и Полтавы привезли в Приморье не только плуги, но и свои звонкие песни? Сегодня украинские села в Спасском и Харольском районах края – это живые хранители нашей общей славянской души. На берегах Тихого океана украинская культура не закрылась в себе, а вплелась в общую российскую идентичность. Это лучший ответ любым попыткам посеять вражду между братскими народами. Приморские украинцы своим трудом и верностью традициям доказывают. Мы – ветви одного могучего дерева. Общие праздники, общие победы, общая память сильнее любых политических провокаций. Сегодня украинские культурные центры Приморья объединяют людей вокруг созидания и творчества. Наше единство проверено веками, и оно – главная защита от любых попыток нас разобщить.
7: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
9: Рекламная служба во Владивостоке.

0: это Боб Синклер и Кайдзе, их дэнс-поп-хит «I Can Wait» на Европе Плюс прямо сейчас. Мы такое с тобой наверняка любим. Я думаю, ты тоже любишь дэнс-поп-хиты. Мы вообще в этом сильно разбираемся. Здесь на Европе Плюс. Нас его сколько, чего только нет из дэнс-поп-индустрии. И целое шоу, и топ-клаб-чарт, и резиденс. Мы даже на сайте europaplus.ru и в нашем приложении мобильном собрали целый музыкальный поток, называется «Пари». Так что заходи, послушай лучший саундтрек для уикенда. Это 100%. Еще есть Элок и Portugal The Man. Их тоже классная, тоже стильная и тоже танцевальная тема «Dive into the Ocean». Скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011.
2: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
3: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
4: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
5: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык классический, охлажденный, всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: впереди на Европе Плюс. Нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Конечно, любимцы миллиардов, чего уж там. Команда BTS, их история Swim. Классика R&B, классика соул-музыки, Джей Шон и его работа Ride It. А еще классика дэнс-поп-хитов. Конечно, это великий Келвин Харрис и его история My Way. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут, дождись.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Кей-поп суперзвезды команды BTS, их история Swim на Европе Плюс, как всегда, на стиле. Это 100%. За это их и любят. Наверное, миллиарды даже уже. Даже уже не сотни миллионов. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Кстати, хорошего, конечно, в очередной раз всем желаю хорошего уикенда, классного продолжения этих длинных праздничных выходных. У нас еще одни будут, как вы знаете, да? Но между ними, конечно, мы тебя не могли оставить без шоу, без подарков, без классного контента. Естественно, несмотря на то, что у нас бригада отдыхает. Вообще все шоу отдыхают на майских. У нас есть, конечно же, для вас всех майское У. С 4 по 8 мая утром. Так что слушайте, выигрывайте классные подарки и, конечно, музыку слушайте. Музыка имеется и у нас. Здесь сейчас будет Эйола с треком «Хомай» буквально через пару минут.
1: Реклама. В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет. Уникальный восточный балет «Тысяча и одна ночь» 2, 3 и 16 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
3: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
4: Вы когда-нибудь заплывали в гроты бухты Теляковского или любовались кекуром «Пьющий слон»? Береговая линия Приморья – это наш главный экологический актив. Кекуры и прибрежные гроты – это не просто красивые камни, а сложные биологические оазисы. В их нишах гнездятся редкие птицы, такие как белопоясный стриж, а на труднодоступных уступах растет краснокнижная сосна густоцветковая. Основная проблема экологического туризма сегодня – вандализм и беспокойство. Надписи краской на скалах, которые

0: Для тех, кто бережет родное, Приморье чисто по-нашему.
1: Больше хитов, больше музыки.
2: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: величайший Тиесто. Легендарный, электронный, да и не только музыкант. Его работа Beautiful Places прямо сейчас на Европлюс, кстати, на прекрасной позиции находится. На отличном месте в нашем чарте Еврохит ТОП-40. 21-я строчка. Это хороший результат. Если тебе Тиесто нравится, я думаю, что у него велика поддержка, велика группа любителей, скажем так. Заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение. Поддержите легенду. Он это заслуживает, 100%. Еще у нас впереди больше хитов, больше музыки. Те, кого тоже любят миллионы, 100%. Это Зиверт и Айсгергер. Их работа «Банк», я выговорил это имя. А еще Алекс Уоррен и «Фива Дрим». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
2: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Вирусы обмана эволюционируют.
4: Твоя защита – знание.
5: Проект «Цифровой иммунитет».
4: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
6: Ваши деньги под угрозой, срочно переводите на безопасный счет. Эта фраза лишает накоплений десятки людей. Мошенники используют психологическое давление. Вам говорят, что ваш текущий счет скомпрометирован, и единственный способ спасти деньги – временно отправить их на защищенную ячейку. Никакого безопасного счета не существует, это подставная карта, и ваши сбережения тут же обналичат на другом конце страны. Просто положите трубку, ваши деньги в безопасности, пока они остаются на вашем счете. Помните, самый безопасный счет – тот, который вы открыли лично в отделении банка. Если вам предлагают спасти деньги путем их перевода куда-либо, перед вами мошенник, просто положите трубку.
5: Проект «Цифровой иммунитет».
1: Больше хитов, больше музыки.
7: Рекламная служба во Владивостоке. Телефон 242-2020.
1: 242-2020. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Это Али Варбен, электронный суперстар из Германии. Его работа «Бар и так» на Европе Плюс прямо сейчас. Впереди, ребята, больше хитов и больше музыки. Будем вместе слушать классную тему, романтическую историю от Лимара «If This Ain't Justice», такая легендарная. Будет также и одна из самых заметных артисток последних 2-3 лет в поп-индустрии. Это Чапл Рон, ее работа «Good Luck Baby». И вообще можно слушать нас, Европу Плюс, абсолютно везде.

0: Жирумный колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Это волшебное дерево.
9: Фантастическое приключение за гранью воображения.
10: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
9: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер».
12: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
11: «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
13: ОИН «Стамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
17: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
18: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-689-840. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
4: Успех.
5: Уже в кино. Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
5: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
5: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
5: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Это Лимар «If This Any Justice». Так называется его работа в конце часа на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет новинка от Эдди Суимса, будет команда Hersey Purple Disco Machine, будет брак с XTN с треком «Pay to Exist». Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А во Владивостоке уже 15.00. Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. По стране начнут колесить передвижные аптеки, но приобрести в них можно будет не все. На российских прилавках будет меньше продуктов ГМО, а в Норвегии нашли клад викингов. Подробности далее. Передвижные аптеки не будут торговать сильнодействующими веществами, а также лекарствами, в состав которых входят наркотические или психотропные средства. Такую информацию обнародовала пресс-служба Минздрава. Помимо этого, нельзя будет приобрести лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября этого года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптек на территориях, где нет постоянно действующих аптечных точек. Власти ЭтуАПСЕ сообщили, что успеют привести город в порядок к курортному сезону. При необходимости им помогут жители. Об этом заявил руководитель муниципального штаба «Мы вместе» Туапсинского округа Карен Гаспарян. Он отметил, что дефицита волонтеров в Туапсе нет. В курортный сезон город планирует войти в обычном режиме. Напомню, в муниципалитете ведется большая работа по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, произошедших после атаки на НПЗ. Блокада поставок ближневосточной нефти через Ормузский пролив может остановить и оставить европейские авиакомпании без топлива в разгар летнего сезона. По данным «Франс-24», один из перевозчиков уже объявил о первых отменах рейсов в мае и июне из-за стремительного роста цен на керосин. Ну а ранее сообщалось, что в ЕС никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте, в связи с чем сложно предпринимать меры по предотвращению его дефицита. Ввоз в Россию яблок, груш, персиков и слив с ГМО будет запрещен уже с 1 июня. Партии фруктов будут проходить проверку в аккредитованных лабораториях. Для экзотики допустимое содержание ГМО возможно до 1%. О генетически модифицированных продуктах мир узнал в 1994 году. В американских лабораториях придумали встраивать в растения ДНК других организмов для улучшения их свойств. Тогда появились помидоры, которые могли долго сохранять красивый вид. С тех пор список овощей и фруктов с измененными генами только ширится. Ну а в Норвегии обнаружен крупнейший в стране клад эпохи викингов, содержащий почти 3000 серебряных монет и фрагментов драгметалла. Находка сделана в поле и датируется серединой 11 века. По оценке археологов, большинство монет иностранного происхождения. Среди них английские пенни, монеты из Германии, Дании и ранней Норвегии. Археологи предполагают, что клад мог быть личным или семейным накоплением, спрятанным в период экономической нестабильности. И о валюте на это воскресенье и понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. В Москве 8 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра.

0: это потрясающий Тедди Свимс. «Мистер Нау Идол», «Мистер Всезнайка», так называется его работа. Сразу слышно, мне кажется, сразу слышно, когда артист вкладывает душу в свое творчество. Есть еще много таких у нас здесь, на Европе Плюс. Мы только лучших для тебя, конечно, убираем. Будет танцевальная классика, которая уже лет 20 существует активно и успешно очень даже. Это Серж Диванте «Аддикты», так называется его работа. Будет Оффенбах, парни, которые экспериментируют со стилями. В этот раз на танцевальную тематику наэкспериментировали. «Miles Away», так называется их работа. Будет и «Гороскоп» совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Все скоро, лови.
1: Реклама. Густая, натуральная, просто любима. Паста томатная от Максима. Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
2: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
3: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
4: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
5: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
6: Это тебе не спортзал, нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Белые розы, беззащитные шипы.
10: Надоело самому подбирать музыку? Есть решение. M-сервис. Медиа-сервис для вашего бизнеса. Только лицензированный контент без штрафов и запретов. Музыкальные подборки для любого вида деятельности. Возможность самому настроить эфир. M-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. 208-0101.
11: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
12: Вы когда-нибудь заплывали в гроты бухты Теликовского или любовались кекуром «Пьющий слон»? Береговая линия Приморья – это наш главный экологический актив. Кекуры и прибрежные гроты – это не просто красивые камни, а сложные биологические оазисы. В их нишах гнездятся редкие птицы, такие как белопоясный стриж, а на труднодоступных уступах растет краснокнижная сосна густоцветковая. Основная проблема экологического туризма сегодня – вандализм и беспокойство. Надписи краской на скалах, которые невозможно смыть без химии, уничтожают лишайники, жившие здесь веками. А шумные компании на катерах внутри гротов буквально выгоняют птиц из их единственного убежища. Забудьте о краске и маркерах. Ваше имя на кекуре – это признак дурного тона и вред природе. Находясь у птичьих базаров или в гротах, выключайте музыку и не кричите. Не разводите костры в нишах. Жар от костра вызывает микротрещины в скале, что ведет к ускоренному

0: Гороскоп.
1: Гороскоп на Европе Плюс на сегодня 3 мая. Сегодня воскресенье, 3 мая. Овны. Сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив особых усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется, все будет в порядке, не переживайте. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать. Сегодня это мега важно, мега важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Может быть, просто кто-то токсичный. Это я добавил последний. Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможно, неожиданные встречи, которым вы будете очень даже рады. И рыбы во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: Марии Краймбрери на Европе плюс ее Дэнс Поп-хит «Давай не ждать». Уже на 33 место в нашем Еврохите забралась. Хороший результат. Если тебе Мари по душе, если она тебе нравится, то обязательно поддержи ее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, чтобы уже на следующей неделе твоя любимица была выше и выше и выше. Есть еще пара топовых артистов. Мы их услышим совсем скоро. Будет величайшая Charli XCX и одна из визитных ее карточек. Трек под названием «Boom Clap». Послушаем. Будет поп-рок суперстар Sombor с работой 12 to 12. Все это впереди.
1: Реклама. Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
2: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевап чичиратимир 400 грамм по 239,90.
3: Рэми всегда выгодна.
4: Ловкость и скорость. Трейл по земле леопарда. Тебя ждет большое приключение. Это не просто бег. Это жизнь. 13 июня. Хасанский район. 5 дистанций на выбор. Леоран 2026. Присоединяйся и беги. Подробности на сайте leoran.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Приморье. Гены единства. Разные корни, одна земля.
6: А вы знали, что более 100 лет назад переселенцы из Чернигова и Полтавы привезли в Приморье не только плуги, но и свои звонкие песни? Сегодня украинские села в Спасском и Харольском районах края – это живые хранители нашей общей славянской души. На берегах Тихого океана украинская культура не закрылась в себе, а вплелась в общую российскую идентичность. Это лучший ответ любым попыткам посеять вражду между братскими народами. Приморские украинцы своим трудом и верностью традициям доказывают – мы – ветви одного могучего дерева. Общие праздники, общие победы, общая память сильнее любых политических провокаций. Сегодня украинские культурные центры Приморья объединяют людей вокруг созидания и творчества. Наше единство проверено веками, и оно — главная защита от любых попыток нас разобщить.
5: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: парочка классная, стильная, и их совместная тема soul, R&B и хип-хоп история Rain Dance прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, разнообразие музыкальное, будет классика танцевальная от Sunrider, басня Fable, так она называется, послушаем эту историю. Будет Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам-бам, конечно же, будет и понедельник. Звучит страшновато, да? Но, тем не менее, у нас в понедельник, потом еще вторник, среда, четверг и пятница, между праздниками мы для тебя приготовили особое событие. Это, конечно, наше майское У.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231

0: отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангал. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
12: Успех.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Sunrider. Мощная тема, мощная. Fable в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Вот кого послушаем. Будет Бибер Экс, будет Селена Гомес, Зейн, Пост Малон. Все музыкальное разнообразие. Все здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владивостоке 4 часа дня.
3: Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
4: Доброе утро, Денис. Здравствуйте все. Россиян хотят обеспечить гарантированной 13-й зарплатой. Турецких школьников будут обучать вежливости, а бразильская актриса призналась в любви к россиянам. Подробности далее. В Госдуме вновь заговорили о 13-й зарплате. На этот раз ее предложили выплачивать к 1 мая. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли соответствующий законопроект. Отмечается, размер премии будет равен среднему заработку сотрудника. Как передают РИА Новости, выплата должна производиться ежегодно до 1 мая, чтобы сделать систему премирования предсказуемой. Ну и добавлю, сейчас выплата 13-й зарплаты в России не является обязательной в Трудовом кодексе, и она не закреплена. Однако она может быть прописана во внутренних документах организации. Государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. Он отметил, они обязаны создавать профили в информационной системе. Сейчас в ней есть почти 5 миллионов записей. При этом, как добавил Амельчук, формирование электронных билетов не означает полного отказа от классических. Студенты по-прежнему могут попросить вуз выдать ему бумажный документ. Однако в министерстве считают, что вскоре они уйдут в прошлое. Российской стороне не нужны разрешения от властей Германии, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. Российская сторона вместе с соотечественниками проводит большое количество собственных акций, включая традиционные шествия бессмертного полка и церемонии возложения. Например, в прошлом году таких акций было около 200. В турецких школах планируют проводить обучение принципам вежливости среди сверстников. Так власти хотят бороться с детским буллингом. Парламент республики подключился к борьбе с растущей проблемой травли среди детей. Запущенная в 25 школах Стамбула программа доброжелательности планируется к распространению по всей стране. Параллельно планируется организовать доступный механизм, который позволит школьникам анонимно сообщать о проблемах, причем как в электронном формате, так и лично. Бразильская актриса Даниэла Эскобар, известная в нашей стране по роли Маизы в сериале «Клон», записала обращение с благодарностями российским поклонникам. Кинозвезда, которая сейчас проживает в США, рассказала о встрече с нашей соотечественницей в лифте. Собеседница сообщила, что в России не перестают транслировать «Клон». Эскобар была удивлена тем, что 250-серийная телесага идет уже около 25 лет. Актриса рассказала, что поклонники из России проявляют очень большую любовь. Они смотрят сериалы без остановки. И о валюте. На это воскресенье и понедельник доллар 74 рубля 80 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 88 рублей 64 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты, а далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов. И всем доброго утра и хорошего дня.

0: Бэйби. Биби Рекса. Ну, конечно, и Бэйби тоже. Стильная, классная поп, дэнс-поп суперстар. New Religion, так называется их работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки от дэнс-поп хитов. Так, погодите, сейчас я переговариваю. Воскресенье утро. Сейчас проснусь я, ребята. Шучу, конечно, на самом деле. Все уже готово, ребята. Во всем, конечно, расскажу. Будет Tokyo Hotel, наши с вами любимцы. Поп-рок суперстары. Их работа California Nights. Обязательно послушаем скоро. Будет гороскоп, естественно. Так что дождись. Все впереди здесь на Европе Плюс в этот уикенд.
1: Реклама. Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 3 мая, воскресенье. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив никаких усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все как-то образуется. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать. Сегодня это очень важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Скорпионы, дайте самому себе время разобраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможны неожиданные встречи, которым вы будете безумно рады. И рыба во всем. Что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: композициями Доминик Файк, его работа Baby Doll, прямо сейчас на Европе Плюс. Поп-рок суперстар, хип-хоп немножко тоже суперстар. Поклонники кино его знают, конечно же, и актер тоже, в том числе. И мы, конечно же, любим все новое. Естественно, это, ну, новинка, можно сказать, да, новое, что-то свеженькое. Мы такое любим. И такое собираем для тебя в одном из наших музыкальных потоков. Европа+.ру, туда заходи, или в мобильное приложение, можешь там открыть. Поток New, так и называется. Так можно все послушать. Все для тебя бесплатно и без ограничений. Еще будет Джоэл Кори, Рэй Дэвид Гетт. Их работа Bad, уже проверенная танцевальная тема. Будет Эбон и Халлоу. Все это впереди, буквально через пару минут. Дождись.
1: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
3: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
4: Хотите рассказать о вашем бизнесе всем? М-сервис. С нами люди о вас услышат. Создание рекламных аудиороликов о вас. Вещание в популярных торговых центрах и супермаркетах края. М-сервис. О вашем бизнесе простыми словами. 208-0101.
5: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Это Ваня Дмитриенко, его поп-рок-сказка, а по-другому как скажешь. «Ртуть» — так называется эта история прямо сейчас на Европе+. Плюс. Между прочим, уже на 16-м месте в нашем Еврохите, в нашем фирменном чарте. Поддержите Ваню, заходите, голосуйте на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Пока что до конца часа слушаем пару классных треков, и имеются у нас еще. Есть «Till Late to Cry» от Вивиан Хара и Адриана Сины, есть «Cartoon» Кристин Ярви и Кити Флорентайн, «Under Break of Down», танцевальная хитовая история, все это впереди.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
8: I'm here inside heaven's in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Ирина Охара, Too Late to Cry в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Медуза, будет Минелли, Ёлка, Джейсон Деруло. Кого только не будет. Все суперзвезды здесь, на Европе Плюс. Скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: новости на Европе Плюс. С нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. Госдума решила позаботиться о молодых мамах. Россияне могут пройти альтернативную службу, настраивая пианино, а по улице в Вашингтоне прошел бессмертный полк. Подробности далее. Послеродовую реабилитацию женщин могут включить в ОМС. С инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий подчеркнул, что это коснется тех россиян, которые работают официально. Как передают РИА Новости, парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. В Ленобласти отражена массированная атака украинских дронов, как сообщил губернатор. Губернатор региона Александр Дрозденко, было сбито более 60 аппаратов. Ключевой целью стал порт Приморск. Там возникло возгорание. К настоящему моменту все его последствия ликвидированы. Тем временем в Смоленской области при атаке БПЛА обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом. Пострадали 3 человека. В целом, по информации Минобороны, атака дронов ВСУ в ночь на 3 мая стала самой массированной с марта прошлого года. В регионах страны сбили более 330 дронов. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время рассмотрит предложенную Ираном мирную инициативу. Об этом он заявил в соцсетях. Ранее Исламская Республика передала через посредников план из 14 пунктов, предусматривающий полноценное прекращение конфликта. При этом Трамп усомнился, что Штаты согласятся с выставленными условиями. Ну а ранее американский лидер заявил Конгрессу, что считает иранский конфликт фактически завершенным. Список профессий для альтернативной службы пополнил на 363 позиции. Теперь в списке 1927 пунктов. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу сегодня. Так, согласно документу, среди новых позиций травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, а также синоптик. В ведомстве уточнили, что большинство специальностей из перечня было и раньше, но в более общих формулировках, и теперь они разделены по конкретным направлениям. Акция «Бессмертный полк» второй год подряд состоялась в Вашингтоне. К шествию присоединились около 100 человек, включая как проживающих в США россиян, так и американцев. Участники с портретами ветеранов прошли до мемориала Второй мировой войны, сопровождая шествие военными песнями. Организаторы согласовали акцию после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа, и власти Вашингтона не мешают ее проведению. И добавлю, в России «Бессмертный полк» состоится 9 мая в разных форматах. И о валюте. На это воскресенье, предстоящий понедельник, американский доллар в эти дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

0: I don't wanna go home tonight. В общем, классная тема. Абсолютный гимн, получается, чего? Уикенда? Все правильно, потому что, да, хочется продолжения вечеринки, это 100%. Но все-таки, между майскими праздниками нам придется поработать. Но мы здесь, на Европе Плюс, ребята, приготовили, конечно, для вас самое крутое. Это наше майское У. Завтра начнем в 7 утра по Москве. Естественно, подарки, естественно, крутой контент. Все будет, само собой. Даже несмотря на то, что бригада отдыхает, у нас будет утреннее шоу, тоже крутое. Есть еще крутые артисты, есть Coldplay, их величайшая история Sky Full of Stars, есть Алекс Уоррен, его прекраснейшая новая работа Fever Dreams. Все это послушаем скоро.
1: Реклама. Густая, натуральная, просто любима паста томатная от Максима. Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-41. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
8: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
9: Вирусы обмана эволюционируют.
10: Твоя защита. Знание.
11: Проект «Цифровой иммунитет».
12: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
13: Ваши деньги под угрозой, срочно переводите на безопасный счет. Эта фраза лишает накоплений десятки людей. Мошенники используют психологическое давление. Вам говорят, что ваш текущий счет скомпрометирован, и единственный способ спасти деньги – временно отправить их на защищенную ячейку. Никакого безопасного счета не существует, это подставная карта, и ваши сбережения тут же обналичат на другом конце страны. Просто положите трубку, ваши деньги в безопасности, пока они остаются на вашем счете. Помните, самый безопасный счет – тот, который вы открыли лично в отделении банка. Если вам предлагают спасти деньги путем их перевода куда-либо, перед вами мошенник, просто положите трубку.
11: Проект «Цифровой иммунитет».
14: Больше хитов, больше музыки.
15: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: это Мод. Его история намек на нас на Европе Плюс прямо сейчас по какой-то причине. Эта причина мне неизвестна. Этот трек все еще не в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Хотя поддержка у Мота велика. Сколько его любят, это, наверное, да. Сразу не посчитай так. Если цифры сразу не приходят в голову, скажем так. Голосуй за него на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Где тебе больше нравится, где удобнее, там и поддержи. Ждем его в нашем фирменном чарте. Еще ждем Леони и Калума Скотта, их тему Stay. Будет диджей Кунгс с танцевальным хитом Galaxy. Все это впереди.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык из курицы пикник охлажденный всего по 33,99 за 100 грамм. Рэми

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Приморье. Гены единства. Разные корни, одна земля.
2: А вы знали, что более 100 лет назад переселенцы из Чернигова и Полтавы привезли в Приморье не только плуги, но и свои звонкие песни? Сегодня украинские села в Спасском и Харольском районах края – это живые хранители нашей общей славянской души. На берегах Тихого океана украинская культура не закрылась в себе, а вплелась в общую российскую идентичность. Это лучший ответ любым попыткам посеять вражду между братскими народами. Приморские украинцы своим трудом и верностью традициям доказывают – мы – ветви одного могучего дерева. Общие праздники, общие победы, общая память сильнее любых политических провокаций. Сегодня украинские культурные центры Приморья объединяют людей вокруг созидания и творчества. Наше единство проверено веками, и оно — главная защита от любых попыток нас разобщить.
1: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
3: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Это правда, абсолютно. Полчаса и только суперхиты. Без остановок здесь, на Европе Плюс, будет Кайза и Боб Синклер. Их тема «I can wait». Стильная танцевальная работа. Будет еще один электронный музыкант, тоже про танцы. Это Тиесто и «Beautiful Places». А еще Linkin Park, поп-рок суперстары и их «What I've Done». Это 100% хит, 100%. Это и многое другое, конечно же, впереди на Европе Плюс. Дождись.
2: Реклама. Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
4: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
4: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
4: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
8: Категория 18+.
9: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
10: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Это волшебное дерево.
15: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
16: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: I am paid to exist.

0: Перстар Боб Синклер, легенда, прикоснулся к легенде, к легендарной работе Акин Войт. Немножко ее освежил, дал нам послушать вокал Кайзы, девушку, которую мы помним, лет 5, 7, 10 назад. Помните ее?
1: Было.
0: Была вот эта танцевальная тема легендарная. Я плохо пою, поэтому не напою вам, не скажу, но вы наверняка ее узнали. Как и, конечно же, знаете, величайшего Бруно Марса. Послушаем его скоро на Европе+. Плюс. Его историю «I Just Might». Классика уже фанки-поп звучания. Будет команда Coldplay с работой «We Pray». Все это впереди на Европе+. Плюс. Все буду ставить я. Меня зовут Денис Романов. Так и будем поступать. Вы будете слушать, я буду ставить. Все скоро здесь на Европе+. Плюс. Ловите. We'll be right back.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
2: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
4: Вы когда-нибудь заплывали в гроты бухты Теляковского или любовались кекуром, пьющий слон? Береговая линия Приморья – это наш главный экологический актив. Кекуры и прибрежные гроты – это не просто красивые камни, а сложные биологические оазисы. В их нишах гнездятся редкие птицы, такие как белопоясный стриж, а на труднодоступных уступах растет краснокнижная сосна густоцветковая. Основная проблема экологического туризма сегодня – вандализм и беспокойство. Надписи краской на скалах, которые невозможно смыть без химии, уничтожают лишайники, жившие здесь веками. А шумные компании на катерах внутри гротов буквально выгоняют птиц из их единственного убежища. Забудьте о краске и маркерах. Ваше имя на кекуре – это признак дурного тона и вред природе. Находясь у птичьих базаров или в гротах, выключайте музыку и не кричите. Не разводите костры в нишах. Жар от костра вызывает микротрещины в скале, что ведет к ускоренному разрушению гротов. Сохранить величие скал первозданным – это чисто по-нашему.
3: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
5: Больше хитов, больше музыки.
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Тедди Свимс, Mr. Know It All, так называется его работа, новая тема, которая должна оказаться в нашем чарте Еврохит ТОП-40, как и другие работы Тедди, оказывались там, оказывались на вершине, проголосуй за него на europaplus.ru. Можно в нашем мобильном приложении, где хочешь, хочешь не голосуй, у нас все так вот, как все как ты хочешь, хочешь слушать лучшую музыку без остановки, дальше вот она, пожалуйста, тебе будет Cheat Codes, будет Bloom, классная тема танцевальная, будет еще дуэт Оффенбах с работой Miles Away. На самом деле, конечно, надо проголосовать. Зря я так сказал. Не хочешь, не голос. Надо голосуй. Заходи. Мы тебя ждем на europaplus.ru.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Рекламная служба во Владивостоке 242-2020.

0: Да, это кей-поп суперзвезды команды BTS, да и не только кей-поп. Там всему намешано, и просто хип-хоп звучание такое классическое, и поп, и дэнс, и всего есть. Есть все это, конечно же, в треках, которые мы услышим дальше здесь, на Европе Плюс. Будет PH Electro, легендарная тема Стинга, Englishman in New York, послушаем. А также команда Articasti, модный поп. Вот тебе прямо в названии направление музыкальное, которое послушаем. Все это впереди, все до конца часа здесь, на Европе Плюс. Дождись. Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
5: Успех.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Уже в кино. Я больше не дерусь.
11: Что ты за трус такой?
10: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
10: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
10: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
2: Категория 18+.
12: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Дочь Электро, Englishman in New York.
1: Вот.
0: Собственно. А Стинга мы будем игнорировать.
1: Почему я говорил, что это великая работа Стинга, я говорил про это.
0: Когда говорил? Вчера.
1: Кому говорил?
0: Когда говорил?
1: Кто, где?
0: Да
1: нет, ну я рассказывал, что будем слушать, говорю, рассказывать про это.
0: Дальше здесь будет больше хитов и больше музыки. Стинга не будет, но будут другие классные ребята. С нами будет Флорайда, кстати говоря. Будет The Second Voice, а еще Робин Шульц, Дэвид Гетта и Зейн Die For Me.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: А во Владивостоке уже 19 часов.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: Радиоканал Европа Плюс Владивосток. Регистрационный номер СМИ. Серия L, номер ТУ-25-00737. Зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Let Me Be, The Second Voice на Европе Плюс. Да, в первую очередь позвольте самим себе, самими себями, да, будьте сами собой в первую очередь. Сначала маску на себя, потом уже, ну, это вы поняли. А главное, вместе The Second Voice, пора бы...
1: Реклама.
2: Густая, натуральная, просто любима. Паста томатная от Максима. Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
2: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
3: Ловкость и скорость. Трейл по земле леопарда. Тебя ждет большое приключение. Это не просто бег. Это жизнь. 13 июня. Хасанский район. 5 дистанций на выбор. Леоран 2026. Присоединяйся и беги. Подробности на сайте leoran.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

хиты на одном радио. Радиоканал Европа Плюс Владивосток. Регистрационный номер СМИ. Серия L, номер ТУ-25-007-3, номер ТУ-25-007-37.

0: Fix Your Broken Heart. Самым разным образом можно залатать дыры в своем сердце, если вдруг Амур промахнулся. В том числе, конечно, быть в компании друзей и близких или просто послушать классную музыку. Впрочем, здесь, на Европе Плюс, мы собрали с вами комбо. Здесь я, Макс Филин, здесь вы и здесь мы отдыхаем. Возможно, уже кто-то в пробках возвращается в город или, может быть, остается где-то на клумбе, на грядке. В эти минуты главное держаться вместе, ребята, в компании лучших хитов этой планеты. Окей, что дальше? Впереди у нас DJ Snake, You Know You Like It. Встретим также Френча Монтана и Макса Би. Через пару минут здесь Sony Ferreira, D.O.D. и Poppy Basscamp. Think About Us.
1: Радиоканал Европа Плюс Владивосток. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ-25-007-37. Зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
3: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011.
4: Не пропустите «Хитсуна» в «Рэми» и «Рэми-Сити». Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый «Хайнц» 320 грамм по 119,90.
5: «Рэми» всегда выгодна.
6: Приморская сцена Мариинского театра представляет уникальный восточный балет «Тысяча и одна ночь» 2, 3 и 16 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
7: Возрастное ограничение 12+.
8: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
2: Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио.
1: Радиоканал «Европа Плюс» Владивосток. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер TU-25-00737. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Ever Since You Felt Me, French Montana и Max B на Европе Плюс. Ребята, все о бывших да о бывших. У нас есть, значит, два секрета. Как не думать о бывшей или о бывшем? Две техники. Значит, первое, слушаем лучшие хиты этой планеты. Впереди здесь уже в этом часе будет No Doubt, Don't Speak. Иногда, правда, полезно помолчать. Чимин будет через пару минут. Ху. А еще техника номер два. Точно рабочая. Точно вам понравится. Это майская У от Тимура Бодрова. Уже завтра.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот знаете, иногда, правда, real good просто помолчать. Иногда просто лучше no duff, no speak. И no duff тоже иногда гораздо круче послушать, так, целыми альбомами зарядить на целый день. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один России. В часе следующем. Welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А во Владивостоке уже 8 вечера.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

место. Кот. Bring that ass back like a boom, boom, boom.

0: Марии Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать, сколько роскошных предложений от Марии прилетело к нам. Я считаю так, надо брать. Надо брать абсолютно все и сразу. Все хороши, все полезные. Что там еще? Давай не ждать. Давай слушать музыку классную. Это уже мое предложение. Берем дальше к себе в компанию Earbooks Graceland. Скоро также встретим Сию и Шона Пола. Cheap Thrills будет впереди. Проект Медуза. Don't Wanna Go Home. И афишу тоже не забываем. Совсем скоро поймаем.
1: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011.
2: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
3: Белые розы, беззащитные шипы.
4: Надоело самому подбирать музыку? Есть решение. M-сервис. Медиа-сервис для вашего бизнеса. Только лицензированный контент без штрафов и запретов. Музыкальные подборки для любого вида деятельности. Возможность самому настроить эфир. M-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. 208-0101.
5: Вирусы обмана эволюционируют.
6: Твоя защита. Знание.
7: Проект «Цифровой иммунитет».
6: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
8: Ваши деньги под угрозой, срочно переводите на безопасный счет. Эта фраза лишает накоплений десятки людей. Мошенники используют психологическое давление. Вам говорят, что ваш текущий счет скомпрометирован, и единственный способ спасти деньги – временно отправить их на защищенную ячейку. Никакого безопасного счета не существует, это подставная карта, и ваши сбережения тут же обналичат на другом конце страны. Просто положите трубку, ваши деньги в безопасности, пока они остаются на вашем счете. Помните, самый безопасный счет – тот, который вы открыли лично в отделении банка. Если вам предлагают спасти деньги путем их перевода куда-либо, перед вами мошенник, просто положите трубку.
7: Проект «Цифровой иммунитет».
9: Больше хитов, больше музыки.
10: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: домой. Об этом расскажет Дмитрий Королев.
1: Афиша. На Европе Плюс.
2: Здравствуйте. Сегодня сама погода располагает совершить променад по любимому городу и обязательно заглянуть в столичные парки. Например, в Измайловском сегодня музыкальная и развлекательная программа. С 16 часов там запланирован концерт. В парке Сокольники с 15.30 проведут лекции и мастер-классы совместно с Московским планетарием. Тверской бульвар стал главной площадкой фестиваля «Московская весна». Там откроется большая гастрономическая зона с блюдами региональной кухни, открытой кухней и маркетом локальных производителей. Отдельное внимание уделят уличным играм и интерактивным форматам, в которых смогут участвовать гости всех возрастов. В парке «Зарядье» открывается новый музей «Историал-коллекция», где представлено 50 восковых фигур. Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России. Скульптуры создавали эксперты по гриму, а для большей точности им помогали историки. Безусловно, вечер воскресенья можно провести и в театре. Например, в театре у Никитских ворот покажут музыкальную версию романа Александра Дюма «Три мушкетера». Постановка Марка Розовского сохраняет классический сюжет, но делает акцент на живом сценическом действии. Музыка звучит без фонограммы, а актеры одновременно поют, играют и участвуют в фехтовальных сценах. Знакомые мелодии Максима Дунаевского сопровождают историю дружбы, соперничества и придворных интриг. Начало в 19.00. Ждут гостей и кинотеатры. В широком прокате канадский фильм ужасов «Полутон». Примечательно, что за страх зрителя отвечает в большей степени не изображение, а звук. Главная героиня Иви заботится о своей тяжелобольной матери и ведет ночной подкаст о паранормальных явлениях, к которым относится со скепсисом. Однажды ей и ее другу Джастину на почту присылают 10 странных аудиозаписей, и постепенно фрагменты складываются в пугающее послание, напрямую связанное с самой героиней. Послушать и увидеть все сможете и вы. Одним словом, этот день обещает быть интересным и насыщенным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня.

0: I don't wanna go home. Проект «Медуза» только что на радиостанции номер один в России. Да, если не хотите идти домой, пожалуйста. Кстати, погода позволяет, погода шепчет, что не надо уходить домой. Надо наслаждаться. Пока дают тепло, надо брать этот роскошный момент. И, конечно, гулять в компании лучших хитов этой планеты. Впереди классный парень, с нами будет Алекс Уоррен. Fever Dream, послушаем его работу. Также впереди Феликс Йен и Шаус, Walk With Me. А еще скоро здесь Бенни. Да, Бенни и Газда Пертон, Super Lonely.
1: Реклама. Ловкость и скорость. Трейл по земле леопарда. Тебя ждет большое приключение. Это не просто бег. Это жизнь. 13 июня. Хасанский район. 5 дистанций на выбор. Леоран 2026. Присоединяйся и беги. Подробности на сайте leoran.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: New Religion, Bibi Rexha и Faithless только что на радиостанции номер один в России. Этой весной, и правда, для вас произойдет кое-что новенькое. Будет New Religion. Погружение в этот New Religion будет уже завтра с утра пораньше, с 7:00 по Москве. Майское. О, с Тимуром Бодровым. Да, пока ребята в Эловике слегка отдыхают, копят силы. Да, будет майское. О, случится с вами. Включайте с 7 до 10 в любую минуту. Там будет все, что вы любите. Впереди на Европе Плюс пицца и Доус. Ночи напролет до финала этого часа.
1: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: здесь. Да, можно мечтать и получить это. Если хотите больше хитов и больше музыки, все будет в новом чате здесь на Европе Плюс. Поймаем на старте. Ваня Дмитриенко, будет также Рэй Далтон, All We Got, а еще Coldplay и Callum Scott.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Тем временем во Владивостоке 9 вечера.

Калум Скотт на Европе Плюс. Да, великолепный голос Калума Скотта очень красиво раскрывается в дуэтах с девушками Леони. А, кстати, с Леоной Льюис как роскошно звучит Калум Скотт. Да, спасибо ребятам за эту классную, приятную весеннюю тему «Stay». Мы двинем дальше. Впереди здесь настоящие хитмейкеры. Уже они знают, что такое суперхит. Это The Black Eyed Peas, Always Love. Да, философский вопрос, но как красиво оформлен. Ждем его с нетерпением. Еще впереди здесь Annabelle England, Get Busy. И через пару минут Offenbach. Miles Away. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

0: Европе плюс елка. Проще. Ну, давайте так, вы сами решаете, проще вам сегодня быть или сложнее. Сегодня воскресенье, хотя, может быть, и проще. А может быть, проще надо стать завтра, в понедельник. И относиться проще к понедельнику. Короче, давайте договариваемся на том, что вы сами решаете, какими вам быть сегодня. Мы вас поддержим лучшими хитами этой планеты. Впереди классная тема поп-рока от Эли Смёртон, No Roots. Будет также Тиеста и Бриэнна Грейс, Beautiful Places. А еще классная тема от Дэйви Тэмс, Rain Dance.
1: Европа плюс. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: от Кристина Леонтью до финала этого часа. А еще скоро здесь Fastboy и Мод.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Во Владивостоке 22 часа.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Да, если чувствуете какой-то намек в вашу сторону и ваше сердце свободно, может и правда стоит попробовать, а? Дерзайте, весна, лето, время открыться миру и расцветать. Да, вместе с Европой Плюс, конечно. Дальше здесь будем отдыхать вместе с Tokyo Hotel, California Nights. Будет также Jonas Brothers, Sucker. И через пару минут здесь Sam Felt и OAX, My Heart Goes. Мы с вами тоже идем дальше. Меня зовут Макс Филин. Всем, кто отдыхает вместе с нами, вместе с Европой Плюс.

Dance с нами Dua Lipa и Blow Your Mind. Еще Avalon Rockstone и Where to Go. В эти 30 минут также Westlife, Solida, будет проект Медузы и Джеймс Картер. Bad Memories, и через пару минут здесь Лорин, One in

Хижели Салта здесь на Европе Плюс. Да, я думаю, что мы успели с вами сделать хорошенько бам-бам за эти выходные. Ждем еще одну порцию больших выходных. Ну а пока будете делать бам уже завтра в понедельник в Майском У вместе с Тимуром Бодровым. Все, что вы любите, будет там. Будут хиты. Можно будет выиграть деньги. Это тоже приятно. Тоже всегда пригодится. Особенно перед новой чередой больших майских выходных. Так что да, делайте это. Включайте завтра в Майское У с 7 до 10 с нолями по Москве. Пока в Иловике отдыхают, Тимур Бодров возьмется за ваше утро. У нас же пока впереди здесь тоже приятная встреча. Будет Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще будет Рики Мартин. Да, кто откажется от Рики Мартина? Будет Рики Мартин. А еще Оффенбах и Джастин Джесса. Over You. Скоро.

Body Talk. Что это мы делаем? Это мы танцуем дальше, отдыхаем здесь, на Европе Плюс, компания лучших хитов этой планеты. Это Алиф Арбин, Рэни Миллер, Body Talk. Да, тело нам шепчет, body подсказывает. Ребята, скоро лето. Скоро лето, надо бы сжигать калории. Все лишние. И с помощью танцев, конечно, один из самых проверенных способов. Так что да, закрываем рот и больше выполняем движений. Дальше здесь точно энергичный танец будет. Энергичный. У нас впереди Gorgon City, Imagination. Встретим также Алана Уокера, Broken Swings, и через пару минут здесь клан Carousel Ride.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, продвигаемся все дальше, берем с собой лучшие хиты, вы добавляете звука, договор подписан. В эти полчаса здесь на Европе Плюс классная тема Broken Heart. Чуть раньше, с нами Медуза, Don't Wanna Go.

0: Так мы проводим уикенд здесь, на Европе Плюс. Через пару минут в нашу компанию добавится Serial и Dean Lewis, Follow Your Feet, а еще Beyonce, Jay-Z, Crazy in Love.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

пофиксим ваше сердце, если вдруг надо, если вдруг произошло этой весной broken heart. Нужно просто нажать F5 внутри себя, обновиться, перезагрузку какую-то устроить. И мы тебе в этом точно поможем. Дальше здесь будем вместе с Tokyo Hotel отрываться под их How to Love уже через пару минут. Всем приготовиться. Еще впереди здесь The Parakeet Save Me, Leone, Callum Scott Stay и классный музыкант Bruno Mars. У него всегда есть для нас что-то особенное. Давайте оставим загадкой, да. И что именно будем слушать от Bruno Mars в этот раз, пока загадка. После Tokyo Hotel сразу узнаем и услышим.

Леона и Калум Скотт на Европе Плюс. Да, мы остаемся, мы такое решение принимаем, мы остаемся в этих майских праздниках. Ну, во всяком случае, в ближайшую неделю здесь, в будни, нам всем светит майское У. Пока Белл и Вики будут немного отдыхать, за дело берется он, Тимур Бодров, и все, что вы любите. Классная музыка, можно будет сыграть в некоторые приключения и забрать деньги, которые точно пригодятся перед второй частью майских праздников. Так что завтра с 7 до 10 с нолями по Москве в любую минуту включаемся в майское У. Тимур Бодров будет вас там ждать. Я бы даже так сформулировал. Не выключаемся до завтра. В ближайшие минуты здесь будет Билли Айлиш, а еще Fastboy Topic и Оффенбах уже через пару минут.

0: Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ну, кстати, давайте не будем столь категоричными. Самое желанное все-таки ждать будем. Вот завтра уже майское у, 7 утра ждем. Ждем, конечно. Тимур Бодров готовит для нас много сюрпризов. Утро понедельника точно не будет скучным. Пока Вэл и Вики слегка отдыхают, Тимур Бодров поразвлекается с вами. Он это умеет. Так что welcome, добро пожаловать завтра и в любой будний день на следующей неделе в майское у на Европе Плюс. Пока же еще отдохнем, еще успеем. Впереди Рио, Shine On и Holly Molly. Talk to you later.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа плюс. Европа плюс.

0: майские. Часть первая уже почти на финале, почти the end. Но, как говорит Рио, все-таки сияй, так что дальше будем ждать майские часть вторую. И, конечно, сиять здесь компания лучших хитов этой планеты на Европе Плюс уже в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

майские праздники ты проводишь с нами под лучшую мировую поп-музыку. Тиесто. Человек-легенда прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Бриана Грейс, Beautiful Places. И это действительно прекрасное место, где ты всегда можешь найти только любимую музыку. Кстати говоря, это Фомин. Ну и я сегодня до полуночи буду поблизости и вместе с тобой слушать лучшие треки этой планеты. Надеюсь, что тебе все понравится. И, естественно, обещаю, что много полезной и важной информации тебе расскажу. Поэтому слова слушайся, тебе это обязательно пригодится. Ну а в ближайшее время пригодится послушать Дмитриенко и его «Ртуть». Прежде появится Эбон и суперхит «Hollow».

0: это Ваня Дмитриенко, его ртуть на Европе Плюс. В данное мгновение 18:34 в Москве. Отдыхаем хорошо, естественно. Майские праздники. Я думаю, что многие как-то попытались совместить первую череду со второй. И сейчас тоже отдыхают. И завтра о работе даже и думать не хотят. Правда, ведь есть такое? Ну, в общем, я вас поздравляю. Но в любом случае, если ты завтра работаешь, или, может быть, ты завтра отдыхаешь, неважно, Европа Плюс будет всегда с тобой. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю играем лучшие мировые хиты. Например, French Montana и Max B. Услышим I Want That. Но прежде Камрад и супер классная история под названием Be Mine.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: deaf on the bitch. I went deaf on the bitch. All I need is one night.
1: French Montana и Max B на Европе Плюс. I went deaf. Столица 18:49. Привет всем, кто только что влился в нашу компашку отдыхающих. Это классно, это здорово. Ну и, кстати говоря, с 4 по 8 марта, по утрам тоже марта, мая, будем тоже отдыхать по утрам. Не забывай про майское У, денег можно заработать, классную музыку послушать. В общем, все это здесь в эфире обязательно случится.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Римон в финале этого часа на Европе Плюс и Supergirl. Действительно, супер хит, супер трек, супер история, которую я лично очень люблю, очень мне нравится это волнительное звучание. Ну и дальше музыка будет другой, но такой же любимый. Поэтому оставайтесь с Европой Плюс, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владивостоке уже 2 часа.

Елки прямо сейчас на Европе Плюс проще, но можно пороще. Можно, конечно, майские праздники, можно отдыхать, наслаждаться, получать удовольствие. Кто-то отправился на дачу, кто-то сегодня отправился гулять, кто-то загорал сегодня даже, потому что в столице сегодня достаточно тепло, прям вот хорошо-хорошо, завтра будет еще лучше. 26 с плюсом, мама дорогая, даже не верится в это. В общем, все это обещают нам синоптики, и надеюсь, что в твоем городе тоже все попроще с погодой, все получше, посолнечнее. Ну и точно, 100% классно с музыкой. Отличная история от Madcon, Don't Worry, но прежде David Guetta и One Republic. I Don't Wanna Wait. Скоро.

0: этот трек, и в столице уже 19:34. Вот такая вот история. Кстати, настоящий бам-бам у нас был совсем недавно, в пятницу. Я думаю, что многие в курсе, о чем я говорю. Это диско-дэй на Европе Плюс. И если ты пропустил этот момент, обязательно посмотри, как это было на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Это было незабываемо. Это было очень красиво. Это было очень стильно. Вэл пел, Вики пела, ребята играли, тут общались. Антон Камолов, Артур, Саша. В общем, целая компашка, которая, ну, действительно умеет классно проводить время. Поэтому пропустил, посмотри. Европа Plus.ru.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: Ну что, поехали вперед. На очереди Дюк Дюмонт и его Ocean Drive. Раньше No One This No One Leaves This Discotheque Alive. Это тот самый Риальто. Ну и немного совершенно другой музыки. Brax XTN и Pay to Exist. И вся эта разная музыка здесь, на Европе+.

0: скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! А во Владивостоке 3 часа ночи.

также здорово на чиле, на расслабоне. Прямо сейчас все это происходит вместе с нами и вместе с человеком, который прямо сейчас все это исполняет. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто вместе со мной, вечер воскресенья коротает под лучшую мировую поп-музыку. Кстати говоря, это Фомин. Приветствую всех и каждого. Ну и всех и каждого завтра Тимур Бодров будет ждать на Майское У. Можно выиграть деньги, можно какой-нибудь эксклюзивный подарок, можно послушать музыку, можно начать новый день с правильным настроением и с правильной ноги, и это все завтра для тебя с утра пораньше Тимур обязательно организует. Ну а я в ближайшие 15 постараюсь организовать только лучшую мировую поп-музыку, например, BTS, на концерт которых мы отправили своих слушателей, лайв-тур Европа Плюс, вы помните об этом. Ну и теперь ребята отправятся в Бангкок, чтобы посмотреть настоящее грандиозное кей-поп-шоу от BTS, Swim. Прежде появится Daft Punk и Eagle Eye Cherry с треком, который абсолютно всем знаком. Ну и подарит он настроение прекрасное, просто уверенно. Это Save Tonight, ну и Offenbach. Супер хитом. Miles Away.

на грандиозный кей-поп-концерт. Этих ребят мы отправили своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур на Европе Плюс, это BTS и это супер-хит Swim. Для всех, кто хотел бы попасть на этот концерт, есть еще такая возможность, ну, купить уже самостоятельный билет и поехать в Бангкок, послушать, как эти ребята поют вживую. Но! Есть еще варианты. Например, очень скоро у нас обязательно что-нибудь еще будет. Еще какая-нибудь поездка, еще какой-нибудь грандиозный концерт, еще какой-нибудь большой розыгрыш. И все это только для того, чтобы ты был счастлив, чтобы тебе было приятно. Мы, в общем, над этим обязательно поработаем. Поэтому следи за новостями на нашем сайте europaplus.ru, а также в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Кстати говоря, из старых друзей. Dave и Temps. Rain Dance, но прежде Post Malone и Circles здесь на Европе Плюс. Европа Плюс.

0: Итак, идем вперед. На очереди отличная музыка, причем абсолютно разная музыка. Точно могу обещать встречу с Арашей Хелен. Услышим Broken Angels. Раньше совершенно новый трек от Леона и Калум Скотт «Stay». И уже знакомая суперхитовая история от Зейна «Die for me». Эта музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30 минут. Оставайся с нами.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Столица уже 21.18. Привет всем! Всем, кто слышит меня, это Фомин. Отличного настроения, классных майских выходных дней. Ну, еще есть время отдохнуть, правда ведь? И это только первая часть, так сказать, майского счастья. Дальше будет еще больше. Синоптики завтра в Москве обещают вообще 26 градусов. Ну, это какое-то чудо. Прям вот настоящее лето. Но стоит помнить о том, что бригада У, Rush ушли на весенние каникулы. С 1 по 11 мая их не будет, но с 4 по 8 мая обязательно будет майское У. Поэтому это для тебя, для того, кто встает с утра пораньше, ну и хочет сделать это красиво, легко и непринужденно. Поэтому завтра майское У не пропускай. Игры, подарки, деньги, все это будет специально для тебя.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

Вернулся этот человек-легенда. Тиесто, Брена Грейс на Европе Плюс прямо сейчас. Beautiful Places. И это действительно так. И действительно не поспоришь с этим, потому что это прекрасное место. Это радиостанция номер один в России. И лучшая мировая поп-музыка. Например, на подходе румынские истории от Богдана Медведи. Услышим его в Broken Heart. Ну а также Эбон и суперхит Hollow.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 на Европе плюс только лучшая мировая поп-музыка, среди которой Тедди Свимс и его «Мистер Know It All». Прежде «Little Sims», «Burn a Boy», «Enya», «Tini», «We Pray». Ну а распечатаем новый час вместе с Эвелин Рокстоном и его «Vertigo». Такая стильная история, и вся она будет специально для тебя. Оставайся. Целых 3 минуты удовольствия.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, а во Владивостоке 5

Тедди, как я тебе рад. Тедди Свимс на Европе Плюс, мистер Know It All. Новый трек нашего эфира, и это невероятно красивая история. Одна из лучших, которая появилась, мне кажется, этой весной. Но весной вообще было много классных треков, и я надеюсь, что лето нас будет продолжать радовать вот такой вот музыкальной наполненностью эфира. Ну а дальше из... суперхитов. Это первое место нашего Еврохит ТОП-40. Fightless и Bebe Rexha услышим New Religion, ну а также совершенно другая музыка, как по стилю, так и по направлению, так и по настроению. Алекс Уоррен и кое-что любимое.

0: лучше. Только хиты. 45 минут. Европа плюс. На очереди Ваня Дмитриенко и его ртуть. Каждый твой вдох я принимаю в объятия. Denzel, You Spin Me Round. А также Кунгс, Galaxy. Отличная музыка здесь на Европе плюс, это я обещаю, и вся она появится уже очень скоро. Будь с нами.
1: Европа плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Во Владивостоке 6 часов утра.

Ну что, Дмитриенко, Ваня и его ртуть только что здесь на Европе Плюс. Классный трек. Ваня, ну вообще, любит радовать нас суперхитами. И один из них вот только что для тех, кто отдыхает вместе со мной. Это Фомин, и мы с вами двигаем в сторону понедельника. Ну, в общем, тут немножко осталось. Доберемся, обещаем. Ну и, конечно же, понедельник рекомендую начинать вместе с нами, потому что у нас майское У. Ну а там классные игры, подарки эксклюзивные и, конечно же, деньги, которые ты можешь забрать еще до начала трудового дня. Поэтому ни в коем случае не упусти такую возможность и начни новый день правильно, с правильной ноги.

0: Как же мне нравится эта история на расслабоне, на лайте. Все это здесь на Европе Плюс для всех, кто еще пока не спит. И это тот самый человек, который, мне кажется, заслуживает особого внимания для того, чтобы его поддержать в нашем Еврохит ТОП-40. Доминик Фейк и его Baby Doll. Ну что, надеюсь, ты проголосуешь за него. Надеюсь, что новая неделя у нас будет плодотворной. И ближе к пятнице мы с вами вновь будем выяснять, кто займет первую строчку в нашем хит-параде. Пока же у нас лидер объявился, да, 5 недель, и первое место уже с третьей позиции, сразу 2 шага вперед, и Bebe Rexha, Fightless New Religion, лидер нашего хит-парада. Ну и, в общем-то, есть время на то, чтобы это изменить или оставить все как есть. Но, естественно, к этому нужно приложить свою руку. Поэтому добро пожаловать в europaplus.ru.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Тувилу и Cool Girl уже скоро здесь на Европе плюс. В общем, в ближайшее время, ну, минут 30 точно никто тебя не потревожит, кроме Тувилу и суперхита Cool Girl. Раньше музыка будет другой. И, кстати говоря, этот трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохитов 40. Люфхаус и Immortal. Софи Элис Бекстер. Про нее тоже не стоит забывать в этом треке. Прекрасный вокал. Ну и Зейн. Зейн — человек, с чего голоса начинается практически каждая песня в группе One Direction. Зейн, Die For Me. Музыка абсолютно разная, но одинаково любимая. Вся она здесь, на радиостанции номер один в России. Двигаем в понедельник.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Семь часов во Владивостоке.
2: Европа Плюс. Радиоканал Европа Плюс Владивосток. Для детей старше 12 лет.
1: Порция свежей информации от Павла Раилка. Паша, привет.
3: В этом выпуске Россия продолжит испытывать нехватку трудовых ресурсов. Во Владивостоке идет уборка пляжей. В Китае представили робота-помощника по дому. Подробности далее. Российской экономике до 2032 года потребуется почти 12 миллионов новых сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что больше всего работников нужно в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, а также в сфере информации и связи. По словам премьера, отмечается спрос на выпускников вузов и колледжей по таким направлениям, как машиностроение, химическая отрасль, ядерная энергетика. Они востребованы для реализации национальных проектов технологического лидерства, пояснил Мишустин. Игры на PlayStation могут перестать работать без интернета. Все из-за новой системы защиты, которую внедрила Sony. Она касается консолей 4 и 5 поколений. Теперь приставки нужно подключать к интернету минимум раз в месяц. Если этого не сделать, доступ к купленным в цифровом магазине играм будет заблокирован. Чтобы снова открыть доступ, консоль нужно будет подключить к сети. В службе поддержки PlayStation уточнили, что правило коснется игр, купленных после марта этого года. Во Владивостоке началась уборка пляжей Шамары. После зимы и штормов здесь скапливаются мусор и водоросли. Городские участки пляжей очистят рабочие муниципального учреждения «Зеленый Владивосток». На арендованных территориях порядок предстоит навести представителям бизнеса. Напомним, что на минувшей неделе уборку прибрежных зон провели на первом городском пляже на острове Русский и в районе Седанки. Более 21 тысячи жителей Владивостока уже выбрали территории для благоустройства в 2027 году. Три пространства, набравшие наибольшее количество голосов, будут преображены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По данным мэрии, сейчас в тройке лидеров сквер Магнитогорский, сквер в районе Полярный 1 и природный парк на Джамбула 43. Однако у остальных территорий еще есть шанс стать победителями голосования. Проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру до 12 июня. В Китае представили робота для помощи по дому. Человекоподобное устройство по имени Кай выпустила компания из Шэньчжэня. Он выглядит как человек и создан специально, чтобы помогать в быту. Сейчас робот умеет складывать одежду и сортировать вещи, аккуратно брать предметы и обходить препятствия, а также собирать детали и даже проявлять эмоции. В будущем его планируют использовать для ухода за пожилыми, помощи детям, а также для готовки и уборки. Стоимость китайского робота-помощника – 80 тысяч долларов. Ну а курс доллара сегодня 74,88. За евро дают 87,78. Во Владивостоке переменная облачность без осадков. Ветер южный, умеренный до сильного. Сейчас за окном плюс 7, днем до 15 тепла. К этому часу у меня все. И у нас стартует «Бодрое утро».
2: Бодрое утро на Европе Плюс.
0: Будет Владивосток по будням.
1: Ну что, 7.04 в Владивостоке. Всем привет. Сегодня у нас 4 мая за окном. Еще один понедельник. Еще одной не такой уж и длинной весенней недели. И как говаривал классик, классик не марксизма, люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром. Да. Сегодня грома прямо сейчас не наблюдается, хотя и пасмурно слегка. Но сделает утро ярче и светлее наши самые горячие хиты. Ближайшие 15 минут. Новинка от Хьюгела в компании Солта, намекающий на наши с тобой отношения. Мод. Ближе всех Зайн с суперкрутым Die For Me. Вячеслав Булавин здесь, это Европа Плюс Владивосток. Ну что, френды, всех с понедельником.
2: Бодрое утро на Европе Плюс.

нежных слова одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Эх, тот самый момент, когда бит бодрит, и если ты искал саундтрек для побега из офиса в тропики, ну точнее на Джамайку, так называется трек, то Hugo Le Salto — это твой официальный билет. Французский хитмейкер взял горячий бразильский ритм, сдобрил его регги-вайбом так густо, что ноги сами начинают искать песок под ногами. Но у нас сейчас 7:20, и сможешь ли ты сегодня попасть на пляж? Возможно, узнаешь через 10 минут из гороскопа, но чуть раньше насладись голосом Ибина буквально через пару минут на Европе Плюс Владивосток.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Угарян 110, 547, 605, 1196.
3: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
4: А слона не хотите? Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
8: Радиоканал Европа Плюс Владивосток. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ-25-007-37. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
9: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
10: Бодрое утро! Европа Плюс!

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Бодрое утро на Европе Плюс.
2: Гороскоп.
3: 7 часов 29 в Владивостоке, у нас сегодня 4 число, май месяц, понедельник. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то переживательно и все о чем-то переживают. Тельцы, многие представители вашего знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем бороться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими, но это только сегодня. Львы, вам стоит держать ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам, порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, наконец, получат заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолеи, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. Рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет сегодня приковано именно к вам, рыбоньки. Всем хорошего дня и доброго утра.
1: Гороскоп.
2: Пропустил? Лови через час на Европе Плюс.

0: Боб Синклер и Кейзи на Ивер Плюс Владивосток. Боб, конечно, красавчик. В свои 50 с хвостиком все еще выглядит так, будто он только что сошел с обложки журнала о здоровом образе жизни и о вечной молодости. В этом году он обороты не сбавляет. Маэстро активно гастролирует по миру от Токио до Лондона. Летом планирует буквально оккупировать главные фестивали Франции и Швейцарии, закрепить за собой статус главного хранителя солнечного хаоса. Я думаю, у него все получится. Ну а впереди еще одна встреча на берегу океана. Dive into the Ocean, Алока и Португал Вэмэн. Совсем скоро ждем на Европе Плюс Владивосток.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: Синоптики сообщают, сейчас во Владивостоке плюс 8, днем 16-18 выше 0, ветер северо-западный умеренный, к вечеру сильный. Облачность переменная, осадки, как всегда, маловероятные, но возможны.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее – по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама. Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости.

0: кожи. В основе формул – собственная разработка. Полипептид рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
1: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк? Сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Хотите первыми узнавать о важных событиях бизнеса и экономики региона? Будьте в курсе происходящего вместе с РБК «Приморье». Факты, эксклюзивные интервью и горячие инсайды. Ваш успех начинается с правильных решений, а правильные решения начинаются с нас. Читайте нас на prim.rbk.ru и ищите РБК «Восток» в Телеграме. 18+.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Вирусы обмана эволюционируют.
2: Твоя защита. Знание.
3: Проект «Цифровой иммунитет».
2: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
4: Ваши деньги под угрозой, срочно переводите на безопасный счет. Эта фраза лишает накоплений десятки людей. Мошенники используют психологическое давление. Вам говорят, что ваш текущий счет скомпрометирован, и единственный способ спасти деньги – временно отправить их на защищенную ячейку. Никакого безопасного счета не существует, это подставная карта, и ваши сбережения тут же обналичат на другом конце страны. Просто положите трубку, ваши деньги в безопасности, пока они остаются на вашем счете. Помните, самый безопасный счет – тот, который вы открыли лично в отделении банка. Если вам предлагают спасти деньги путем их перевода куда-либо, перед вами мошенник, просто положите трубку.
3: Проект «Цифровой иммунитет».
5: Рекламная служба во Владивостоке. Телефон 242-2020.
6: 242-2020. «Бодрое утро» на Европе+.

0: 7 часов 42 минуты в Владивостоке.
1: Доброе утро на Европе Плюс, Владивосток.
0: Время неумолимо, но не беспощадно, по крайней мере, к некоторым. И если ты хочешь убедиться в этом, загляни на сайт Европа Плюс. Там выкатили эпичную подборку о том, как изменились наши любимые селебрити, от робких дебютантов до статусных икон, на чьи гонорары можно купить, я не знаю, небольшой остров. Вообще, это идеальный способ поднять самооценку или просто поностальгировать по временам, когда брови, ниточки и автозагар считалось пиком стиля. В общем, смотри в разделе «Новости», листай, сравнивай и помни. Правильный фильтр в 2026-м творит чудеса похлеще пластической хирургии. Что, в общем-то, не относится, конечно же, к Элли Голдин, которая прекрасна и которую ты услышишь прямо сейчас на Европе Плюс, Владивосток.
1: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Это парни из Еврохит Топ 40. Правда, не с этим треком они там находятся, но он тоже туда рвется. French Montana и Макс Би на Европе Плюс Владивосток. Они, кстати, теперь не только рэперы, но и лицо коллаборации Pill and Kings. То есть теперь они не только музыка, но еще и уличная мода. Ну а еще скоро совсем давно устоявшиеся представители модной индустрии Бейонсе и Шакира в одном флаконе ожидают тебя. Ну а чуть раньше сама по себе модная Эва Макс. Ее Mine on Mine слушай скоро на Европе Плюс Владивосток.
1: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 299 рублей. С 30 января по 12 февраля. Подробности на сайте lenta.com. Кроме Лента Эконом. Стабильно низкие цены.
4: В Ленте.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Это волшебное дерево.
13: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
14: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
15: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
16: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
17: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Если ты думал, что «Две королевы» в одном треке — это слишком для психики, то «Beautiful Lair» доказал. Это как раз то, что нужно для мирового господства. Трек вошел в историю, совершив в 2007-м один из самых дерзких прыжков в чарте Billboard Hot 100, сразу с 94-го за день на третье место, установив на тот момент абсолютный рекорд. Ну а впереди же Post Malone у нас, так что лови его через пару минут на Европе Плюс Владивосток.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Во Владивостоке в 8 часов.
1: Европа Плюс.
0: Порция свежей информации от Артема Грачева. Тёма, привет.
2: Доброе утро. В Китае запретили исполнять санкции США в отношении 5 компаний. Больше десятка домов сгорели в Красноярском крае. Во Владивостоке завершилась фиджитал Спартакиада. Подробности далее. В Китае ввели запрет на исполнение санкций США в отношении 5 национальных нефтехимических компаний. Соответствующий приказ выпустило Министерство коммерции страны, сообщает газета «Ру». Как заявили в Пекине, односторонние ограничения не имеют оснований в международном праве, и решение министерства направлено на защиту интересов национального бизнеса. Напомним, ранее Вашингтон ввел данные санкции, обвинив предприятие КНР в торговле нефтью с Ираном. США заморозили активы компании и ограничили финансовые операции. 14 двухквартирных домов сгорели при пожаре в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, причиной возгорания стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением при топке печи. В ветреную погоду загорелись хозяйственные объекты и жилые дома на двух улицах. По данным ведомства, в домах проживало 38 человек. Пострадавших среди них нет. Размер причиненного ущерба устанавливается. Уголовное дело возбуждено по статье 168 УК РФ об уничтожении имущества по неосторожности. Максимальное наказание составляет 1 год лишения свободы. «Газпром» строит оборудование для поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту. Как сообщает РБК «Приморье», сейчас ведется монтаж оборудования на газоизмерительной станции Дальнереченск. При этом подготовка ведется и на китайской стороне. Там с начала 2024 года строят газопровод «Хулинь-Чанчунь», который позже соединят с российским газопроводом благодаря трансграничному участку «Хулинь-Дальнереченск». Напомним, запустить дальневосточный маршрут планируют в следующем году. Он обеспечит Китай ежегодными поставками до 10 миллиардов кубических метров. Во Владивостоке пройдет мероприятие «Сдаем ЕГЭ вместе, дети и родители». Оно направлено на полное погружение в процедуру единого государственного экзамена по базовой математике, сообщает пресс-служба городской администрации. Мероприятие организовано в пункте проведения экзамена номер 512 на базе школы номер 23 по адресу Иртышская, 6. Участников ждут все этапы ЕГЭ. Им предстоит сдать личные вещи и телефоны, пройти предэкзаменационный контроль, заполнить бланки и решить задания, аналогичные тем, которые предложат на ЕГЭ в этом году. Продолжительность акции составит 3 часа. Для участия необходимо подать заявку в свою общеобразовательную организацию до 8 мая. Во Владивостоке завершилась студенческая фиджитал «Спартакиада». Это масштабный проект, объединивший цифровые и классические виды спорта, сообщает ДВРОС. В Олимпиаде приняло участие более 450 участников из числа студенческих отрядов Приморского края. Программа включала в себя киберспорт, соревнования по играм Counter-Strike 2, Dota 2, Hearthstone, Mortal Kombat, Beat Saber, FC-26. Среди традиционных видов спорта были баскетбол, мини-футбол, волейбол, лазертаг, кило, масс-рестлинг, перетягивание каната и сдача нормативов ГТО. Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. На этом у меня все. Доброго всем утра.
3: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Будет Владивосток по будням.
0: И вот уже 8.04 в Владивостоке, сегодня у нас 4 мая, понедельник, весна разгулялась, лето приближается, клещи активизировались, ну и нам пора. Ну, не присасываться, конечно, а активизироваться, ведь совсем скоро презент в постель ожидает тебя. Привет и поздравления, признание в любви кидай на Макс, Европа Плюс, Владивосток, 914-722-104.2. Ну а поддержать музыкально тебя будут BTS, Avalon Rockstan, Post Malone в ближайшие 15 минут. Вячеслав Булавин также здесь, всех с понедельником.
3: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: утро на Европе Плюс.
1: Презент в постель.
2: Ну что, привет, поздравление, признание в любви. Все, что ты сбрасывал на наш Макс 914-722-1042. Начинаем читать. Первая была Оля Юрина с традиционным трямом «Тебе и этому миру». И тебе, Олюшка, трям. Так, Рус Фастовская пишет: «О, здравствуйте, Вячеслав. Вау, ай, цыга, Европа плюс, что ли, сессия». Блеснул так Рус полиглотством. Ну что, я могу ответить на это, Рус. И тебе, нихао, Карифана. И твоей пхюли Кони тоже привет передавай. Так, Никита Глобин пишет: «Всем доброго понедельничного майского утра. Поздравляю всех с началом майского рабочего дня. Также передайте от меня привет Тёме Грачёву. Желаю ему здоровья и благополучия. А всем остальным желаю легкого понедельника». Все передам. Здоровья у Тёмы на самом деле полно. Он не болеет. Тёма пошел на повышение. Сегодня Тёма поставщик для тебя новостейного контента. А вот благополучие Тёму настигнет, я надеюсь, через пару дней вместе с зарплатой. И опять же, надеюсь, и тебя, Никита, оно коснется своим крылом. Тут Никита еще фоток накидал цветущего Владивостока. Это, конечно, круто, красиво, прекрасно. У нас тут многие считают мая периодом цветения сакуры. Но вот на фото это абрикос манжурский дикий. А вишня у нас, она же типа дальневосточная сакура, зацветет чуть-чуть попозже. Хотя, наверное, уже где-то на склонах и она делает красоту, делает красиво. Ну, а у нас с тобой прямо сейчас красиво сделает Кайра Сюр. Слушай на Европе Плюс, Владивосток прямо сейчас.
0: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: 8.20 в Владивостоке, Swim, BTS, Never Plus Владивосток. Не только трек, кстати, но уже отснятый клип набрал там миллионы просмотров. Фанаты в восторге, чарты трещат по швам. На волне успеха BTS даже выпустили в продажу виниловую пластинку, которую фаны мгновенно смели с полок. В общем, милота покоряет мир. Через 10 минут на Европе Плюс Владивосток лови милый гороскоп на сегодня. Надеюсь, он тебя покорит. Ну а чуть раньше Airbox с треком Graceland и ночи напролет пиццы. Ждем.
1: Дебют недели «Елка проще».
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет BTS Swim. Под номером 1 Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алиутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
5: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
6: Когда-нибудь замирали под брызгами шкотовских и беневских каскадов или слушали гул водопада Берендей? Водный фонд нашего края – это наше сокровище. Водоохранная зона – это полоса земли вдоль берега, которая работает как природный фильтр. Растительность здесь удерживает почву от размыва и очищает стоки. Если мы паркуем машины у самой воды или оставляем мусор на берегах водопадов, химия и органика попадают напрямую в поток.
5: Инструкция.
6: Соблюдайте дистанцию 50 метров. Паркуйте транспорт вдали от кромки воды. Масла и топливо из вашего авто не должны попадать в реку. Не мойте посуду и не стирайте вещи в реках и водопадах. Пользуйтесь биоразлагаемыми средствами и выливайте воду в почву вдали от русла. Бережно относитесь к ландшафту. Идите по тропе. Не стройте плотины. Не сдвигайте камни. Под камнями в горных ручьях живут личинки ручейников и другие организмы. Основа пищевой цепочки реки. Чистая река начинается с твоей ответственности. Сохраните стоки чистыми – это чисто по-нашему.
5: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
7: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
8: Радиоканал «Европа Плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ. Серия L. Номер ТУ-25-007-37. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
9: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Бодрое утро на Европе плюс.
1: Гороскоп.
2: Вот уже 8.29 в Владивостоке и по-прежнему понедельник, 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители вашего знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы сегодня держат ушки на макушке, и это правильно. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любое предложение этого дня. Весы, уделите время домашним делам, порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как сделать вам хорошо. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, наконец, получат заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолеи, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. Рыбы, каким-то образом, все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Всем хорошего дня и доброго утра.
0: Гороскоп.
1: Лови через час на Европе+.

0: 8.35 в Владивостоке, Леони и Калум Скотт на Европе плюс Владивосток. Германия и Британия объединились, чтобы сделать хит, который обречен звучать из каждого утюга. Реально, трек записывался при этом дистанционно, в Лондоне и в Берлине. Но химия между ними получилась такая, будто они всю жизнь пели дуэтом в одном клубе. Получится ли такой же идеальный баланс в совместных работах Али Фарбена и Рене Миллер, Кендрика Ламара и Сизы, проверим с тобой на своих ушах в течение ближайших 10 минут. Ну и я смотрю, кстати, народ просыпается, жаждет передавать приветы, так что кидай их приветы на Макс Европа плюс Владивосток 914-722-1042. Озвучу через несколько минут.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: Синоптики сообщают, сейчас в Владивостоке плюс 8, днем 16-18, выше 0, ветер северо-западный умеренный, к вечеру сильный, облачный.

0: течение дня переменное, осадки маловероятны.
1: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
2: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее, по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
3: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
5: Ведь тебе дико мне так.
2: Джонни. Большой сольный концерт во Владивостоке. 27 мая. Фетисов Арена. Билеты уже в продаже. 12+.
6: Законное право на списание долгов. Профессиональное банкротство. Смазер Групп. Звоните 2-911-536. 2-911-536. Внимание, процедура имеет негативные последствия.
7: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получаете код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
8: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
9: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
10: Бодрое утро. На Европе Плюс.

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Презент в постель.
2: 8.42 в Владивостоке. Смотрим, что нам накидали в наш Макс Европа Плюс Владивосток 914-722-1042. Никита Глобин фоток накидал цветущего не Владивостока, как выяснилось, а Артема. Город такой у нас есть в Приморском крае. Передавая при этом приветы также Артему Грачеву. На фото вот я вижу абрикос манжурский дикий, а Тёмы Грачева на фото нет. Хотя, мне кажется, Никита Тёму-то сталкерит, поэтому где-то там Тёма в кустах-то прячется. Андрюх Макаренко пишет: «Быть не может, вот оно как, привет, легенда!» Да, иногда они возвращаются и работают на разогреве у молодежи, отвечает Андрюхе легенда. Так, Руслан пишет: «Было бы здорово распылитель конденсата кондиционера иметь, чтобы соседям подарить, чтобы не капал на голову их конденсант», написал Руслан. Ребят, завтра у нас от Метеовостока будут игры на Европе Плюс Владивосток. Метеовосток, всем известный конденсаторный монстр. Вот, скорее всего, что-то будет очень для кондиционеров что-то будет разыгрываться крутое. Но это завтра. А в ближайшее время, вот прямо сейчас, Лютер, Кендрик Ламар и СЗА. Слушай на Европе Плюс Владивосток.
0: Бодрое утро. Европа Плюс.

0: Свежий бенгер Body Talk – настоящий диско-антидепрессант, который Али Фарбен и Рене Миллер умудрились записать в холодном зимнем Берлине, мечтая при этом о жарком лете. Али Фарбен, как всегда, мастерски смешивает звуковые краски, Рене Миллер добавляет того самого лоска, за который его обожают топик и тиеста. А мы наслаждаемся весной. 8.50 в Владивостоке, впереди гимн самовлюбленности и эгоистичности от Юлии Зиверт. Не пропусти через пару минут на Европе Плюс Владивосток.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру.
7: ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
5: Тут и как

0: перек или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
3: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Нелли закрывает час. Just a Dream. Тройной платиновый статус у трека. Самый успешный камбэк в карьере артиста, который вернул его в топ-3 чарта Billboard. Песня о потере любви принесла Нелли столько любви от фанатов, что он, кажется, до сих пор видит этот сон на своих концертах. Ну а впереди у тебя Brooks XTN. Лови буквально через пару минут на Европе Плюс Владивосток.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владивостоке 9 утра.
1: Европа Плюс.
0: Порция свежей информации от Артема Грачева. Тёма, доброе утро.
3: Всем привет. Трамп отверг мирный план Ирана по завершению конфликта. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей из-за нефти. Названы регионы, в которых зарплата превысила 100 тысяч рублей. Подробности далее. Дональд Трамп отверг предложение Ирана по урегулированию конфликта. Как сообщает РБК, предложение включало в себя план из трех этапов. Согласно первому этапу, стороны должны в течение 30 дней превратить действующее перемирие в постоянный мир. Также необходимо постепенно восстанавливать судоходство в Ормузском проливе, включая снятие морской блокады со стороны США. На втором этапе Иран предложил приступить к обсуждению ядерной сделки, а именно заморозить обогащение урана сроком до 15 лет. Третий долгосрочный этап предусматривал переговоры по безопасности на Ближнем Востоке в более широком формате. Российский бюджет пополнится на 200 миллиардов рублей на фоне роста мировых цен на нефть. Как сообщают РИА Новости, после эскалации на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе, цены на энергоносители начали бить рекорды. К концу марта стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила уровень в $124. Россия в июне сможет нарастить добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки по сравнению с маем примерно до 10 миллионов. Резидент территории опережающего развития Приморья компания Mainstor построила складской комплекс площадью более 2000 квадратных метров. Общий объем инвестиций в рамках соглашения с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составил свыше 120 миллионов рублей, сообщает РБК Приморье. Проект окажет влияние на развитие логистической инфраструктуры Приморского края и увеличит товарооборот на дальневосточном рынке. На участке размещены склад, погрузочно-разгрузочная и весовая зоны, пожарные проезды и стоянка для транспорта. Во Владивостоке в апреле отправили на штрафстоянку 147 автомобилей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с начала года число таких транспортных средств достигло 787. Кроме неправильно припаркованных автомобилей, специалисты городской службы эвакуируют и авто, пострадавшее во время ДТП, а также авто, водители которых были в нетрезвом состоянии. Эвакуированные транспортные средства отправляются на Луговую 50. Там находится специальная стоянка. Забрать свой автомобиль можно только после оплаты штрафа, услуг эвакуации и хранения. Стали известны регионы, в которых зарплата превысила 100 тысяч рублей. Как сообщают РИА Новости, таких регионов 14. Самые высокие доходы были на Чукотке, примерно 209 тысяч рублей. Более 150 тысяч рублей зарабатывали жители Москвы, почти 200 тысяч – Магаданской области, около 180 тысяч и Ямало-Ненецкого автономного округа, примерно 177 тысяч. Зарплаты свыше 125 тысяч рублей еще были в Санкт-Петербурге, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Более 100 тысяч рублей получали работающие в Московской области, Красноярском и Хабаровском краях. Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. На этом у меня все. Всего вам доброго.
4: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Будет Владивосток по будням.
0: Ну что, 9.04 в Владивостоке, у нас сегодня 4 мая, понедельник, солнце, смотрю, выше, температура воздуха тоже выше. Да что уж там говорить, юбки уже выше, скоро начнется вот это вот все, шортики, топики, купальники, похудение к пляжному сезону. И это я только о себе говорю, что там у других даже не могу себе представить. Ну, конечно, шучу, конечно, могу, у меня ведь богатое воображение, поэтому представить себе могу. Ну а вот дальше совсем не шуточки, через пару минут мы с тобой окунемся в мир Еврохит ТОП-40, ну а прямо сейчас манифест от Brooks XTN, лови, paid to... Эксист на Европе Плюс Владивосток.
4: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Еврохит топ-40.
2: 9 часов 10 минут в Владивостоке. Самое время посмотреть, какие изменения произошли в нашем главном хит-параде за выходные. И обращу твое внимание на горячую тройку. Бронза, серебро, золото. Там у нас легкие изменения. Ну, например, вниз со второго места на третье съехал Bruno Mars с треком с последнего его альбома «I Just Met».

Ну а кто тот герой, который сместил с первого и второго места с собой, заместив его? Это Зайн, Die For Me, Золото, Европа Плюс, Владивосток. На этой неделе слушаем целиком и полностью.

0: Beautiful Places на Европлюс Владивосток. Идеальный трек для роуд-трипа, знаешь, чтобы вот так вот люк был открыт в автомобиле, ты по трассе летишь, волосы развиваются. Я сам такое не приветствую, но моя любимая вот периодически пытается голову высунуть. Я говорю, какой-нибудь майский жук тебе в лоб прилетит, и все. И все. Да, но Тиесто молодец, снова умудрился в свои, сколько Тиесто, 50 с плюсом уже. Звучит он любого фрешмена свежее. Он смешал свой фирменный стадионный драйв с мягким вокалом Брианы Грейс. И я вот этот трек задумывался как ода путешествиям, но я думаю, что многие сейчас слушали его, стоя в какой-нибудь глухой пробке в районе второй речки по пути по делам. Во Владивостоке уже 9.22, через 8 минут очередное напоминание о том, что для тебя важнее. Ты узнаешь это из гороскопа, но сначала Иман Бек и You Notes, а также Оффенбах на Европе Плюс, Владивосток, совсем близко. Реклама.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Приморская сцена Мариинского театра представляет приключенческий балет о пиратах, любви и сокровищах «Корсар» 8 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
7: Начать свое дело проще, чем кажется. До 350 тысяч рублей для ветеранов СВО по соцконтракту от государства. Поможем воплотить вашу мечту. Звоните 8 800 100-301.
8: Вирусы обмана эволюционируют.
9: Твоя защита. Знание.
10: Проект «Цифровой иммунитет».
9: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
11: Ваши деньги под угрозой. Срочно переводите на безопасный счет. Эта фраза лишает накоплений десятки людей. Мошенники используют психологическое давление. Вам говорят, что ваш текущий счет скомпрометирован, и единственный способ спасти деньги – временно отправить их на защищенную ячейку. Никакого безопасного счета не существует. Это подставная карта. И ваши сбережения тут же обналичат на другом конце страны. Просто положите трубку. Ваши деньги в безопасности, пока они остаются на вашем счете. Помните, самый безопасный счет – тот, который вы открыли лично в отделении банка. Если вам предлагают спасти деньги путем их перевода куда-либо, перед вами мошенник. Просто положите трубку.
10: Проект «Цифровой иммунитет».
12: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
13: Радиоканал «Европа Плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ. Серия L, номер TU-25-00737. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
14: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
15: Бодрое утро на Европе Плюс!

0: утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: И вот уже половина десятого, сегодня у нас 4 мая, понедельник. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители твоего знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня стоит держать ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весам стоит уделить время домашним делам, порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как сделать вам хорошо. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. Рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано сегодня именно к вам. Всем хорошего дня и доброго утра.
0: Гороскоп.
1: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Порция жизненной философии от Мари Краймбрери, которая точно знает, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на режим ожидания. Мнения девочек в офисе по поводу этой песни, кстати, слегка разделились. Кто-то сказал, что под этот трек хорошо влюбляться на танцполе, ну а кто-то заявил, что он идеально подходит для решительного удаления номера бывшего из своей телефонной книжки. В любом случае, делай все под музыку. Вот она, истинная формула истинного хорошего настроения. 9.35 в Владивостоке, впереди больше хитов, больше музыки. Дэйв и Тим, Стэдди Свимс, Фастбой, Лови Скоро на Европе Плюс, Владивосток.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: Синоптики сообщают, сейчас в Владивостоке 10 градусов выше нуля, днем 16-18 с плюсом. Ветер северо-западный умеренный, к вечеру сильный, облачность переменная, теоретически без осадков.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее – по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама.
5: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих, на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управление парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8 914 671 8011.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
2: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже! В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
3: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
2: Хотите первыми узнавать о важных событиях бизнеса и экономики региона? Будьте в курсе происходящего вместе с РБК «Приморье». Факты, эксклюзивные интервью и горячие инсайды. Ваш успех начинается с правильных решений, а правильные решения начинаются с нас. Читайте нас на prim.rbk.ru и ищите РБК «Восток» в Телеграме. 18+. Приморье. Гены единства. Разные корни, одна земля.
4: Вы слышали о людях, которые спустя десятилетия жизни в Латинской Америке вернулись в Приморскую тайгу? Это наши соотечественники-старообрядцы, чья история – пример невероятной любви к родине и верности своим принципам.

0: Вернувшись из Бразилии и Боливии в отдаленные районы Приморья, староверы начали все с нуля. Их трудолюбие — это не просто способ выживания, а глубокая духовная ценность. Они не ищут конфликтов и не навязывают свой образ жизни, доказывая, истинная вера проявляется в созидании и уважении к законам земли, которая их приняла. Радикализм и экстремизм часто питаются агрессией к тем, кто живет иначе. Но пример старообрядцев учит нас обратному — терпимости. Мы можем носить разную одежду и молиться по-разному, но если мы вместе честно трудимся на благо нашего края, мы — одна большая семья.
1: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
2: Рекламная служба во Владивостоке. Телефон 242-2020.
3: 242-2020. Бодрое утро! Европа плюс.

0: Бодрое утро на Европе Плюс Владивосток.
1: И вот уже 9:40 в Владивостоке. Пришло время минутки фэшн-терапии для тех, кто сегодня надел разные носки, к примеру. Дело в том, что на europeplus.ru в разделе новости вышел горячий разбор полетов. Оказывается, даже богини вроде Ирины Шейк или Джей Ло иногда промахиваются мимо трендов. Причем, вот обрати внимание, когда мы выходим за хлебом там в растянутом худи, это называется лень. Лень хорошо выглядеть. А когда топ-звезды надевают на себя, ну не знаю, чехол от пианино или несуразные каблуки, это сразу называют спорный модный стейтмент. В общем, заходи на europeplus.ru, читай в разделе новости про наших звезд и выдыхай. Если уж Лопес может выглядеть нелепо, то нам с тобой точно все простят окружающие. Ну а сейчас возвращаемся к музыке. Терри Свимс впереди. Его трек «Мистер Всезнайка» для тебя.
0: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: 5-9, brown eyes.
1: Rain Dance Never Plus Владивосток, и причем Rain Dance это не стиль, это трек так называется. Это первая совместная работа Dave и Teams. Трек называют одним из главных афро-британских кроссоверов этого года. Ну, правда, год еще только-только разворачивается, весна за окном, еще, если кто забыл, лопанье почек, распускание листвы, загорание на склонах сопок и крышах гаражей, все это еще впереди. А еще впереди Бенсон Бун и Елена Молчанова, пришедшая меня сменить и дышащая мне в затылок. И это, кстати, приятно. Но я ухожу. Все, ухожу. Вячеслав Булавин был с тобой. Это Европа Плюс Владивосток. Пока, до встречи.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
5: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
12: Пятерочка выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Если каждый день платить, платить, платить, платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль.
17: гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Десять часов во Владивостоке. Европа Плюс. С новостями Артем Грачев. Артем, привет.
2: Всем привет! Трамп отверг мирный план Ирана по завершению конфликта. Российский бюджет получит 200 миллиардов рублей из-за нефти. Названы регионы, в которых зарплата превысила 100 тысяч рублей. Подробности далее. Дональд Трамп отверг предложение Ирана по урегулированию конфликта. Как сообщает РБК, предложение включало в себя план из трех этапов. Согласно первому этапу, стороны должны в течение 30 дней превратить действующее перемирие в постоянный мир. Также необходимо постепенно восстанавливать судоходство в Ормузском проливе, включая снятие морской блокады со стороны США. На втором этапе Иран предложил приступить к обсуждению ядерной сделки, а именно заморозить обогащение урана сроком до 15 лет. Третий, долгосрочный этап, предусматривал переговоры по безопасности на Ближнем Востоке в более широком формате. Российский бюджет пополнится на 200 миллиардов рублей на фоне роста мировых цен на нефть. Как сообщают РИА Новости, после эскалации на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе, цены на энергоносители начали бить рекорды. К концу марта стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила уровень в $124. Россия в июне сможет нарастить добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки по сравнению с маем примерно до 10 миллионов. Резидент территории опережающего развития Приморья компания Mainstore построила складской комплекс площадью более 2000 квадратных метров. Общий объем инвестиций в рамках соглашения с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составил свыше 120 миллионов рублей, сообщает РБК Приморья. Проект окажет влияние на развитие логистической инфраструктуры Приморского края и увеличит товарооборот на дальневосточном рынке. На участке размещены склад, погрузочно-разгрузочная и весовая зоны, пожарные проезды и стоянка для транспорта. Во Владивостоке в апреле отправили на штрафстоянку 147 автомобилей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с начала года число таких транспортных средств достигло 787. Кроме неправильно припаркованных автомобилей, специалисты городской службы эвакуируют и авто, пострадавшее во время ДТП, а также авто, водители которых были в нетрезвом состоянии. Эвакуированные транспортные средства отправляются на Луговую 50. Там находится специальная стоянка. Забрать свой автомобиль можно только после оплаты штрафа, услуг эвакуации и хранения. Стали известны регионы, в которых зарплата превысила 100 тысяч рублей. Как сообщают РИА Новости, таких регионов 14. Самые высокие доходы были на Чукотке, примерно 209 тысяч рублей. Более 150 тысяч рублей зарабатывали жители Москвы, почти 200 тысяч Магаданской области, около 180 тысяч, и Ямало-Ненецкого автономного округа, примерно 177 тысяч. Зарплаты свыше 125 тысяч рублей еще были в Санкт-Петербурге, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Более 100 тысяч рублей получали работу.